0: сперовая Петрова Юрка Тали. Но не кровь, а водица из бедра бежала сочилась я. Та водица текла и ручом стала. Истекал тот ручей рекой бурною, а река океаном разлилась я. И вскипала пучина морская, поднимала меня выше и выше, в самый высь поднебесную, на остров дикованный. И явился мне камень на том острове.
1: As I was walking,